мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: На Урале 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: На Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Добрейшее утро всем нашим слушателям. Ну что, друзья, начало новой рабочей недели. Понедельник на календаре, 7.02 на студийных. И это, знаете, как повод начать новую жизнь. Мы привыкли себе обещать, начнем с понедельника. Кто-то там какие-то правила себе новые в жизнь внедрит. Кто-то спортом займется. Кто-то просто встанет на 10 или 15 минут пораньше. Хотя для него это целый подвиг. В общем, друзья, что бы вы сегодня не запланировали сделать, я верю в вас, держу за вас кулачки и буду радовать хорошей музыкой в эфире Радио Хит. Смотри, радио.

0: реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. Сети магазинов «Милый дом». Банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужно.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас немного информации о погоде. В городе Орске сейчас плюс 24, днем ожидается плюс 30 градусов. В городе Оренбурге плюс 21, днем плюс 29. В Кувандыке и Медногорске плюс 21, днем также плюс 29 градусов. В Ясном сейчас плюс 20, днем плюс 32. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Люся Чеботина-то чуточку размечталась, говорит, останусь у своих подруг, чтобы ты там думал, гадал. Ну, во-первых, сегодня понедельник. Раннее утро, и остаться у своих подруг точно не получится. Даже если вы без работы, вам никуда не нужно. Подруги-то уж точно куда-то отправятся и точно будут трудиться с самого раннего утра. Поэтому это, конечно, все в мечтах. Ну и, во-вторых, мужчина тоже не будет по вам особо сильно скучать. Времена такие, что нужно трудиться, работать. А работа бывает иногда очень тяжелая, что там даже и мысли промелькнуть не успевает. Поэтому, ну, здесь как-то вот карты чуточку не сходятся. Но все-таки я в любом случае советую вам наслаждаться моментом. Все рано или поздно сложности все заканчиваются. Ну и вообще, поднимать свое настроение музыкой, яркими эмоциями, приветами, поздравлениями обязательно нужно. Тогда и жить станет тоже проще. Так что очень жду всех и каждого в конце этого часа. Понадобится телеграм и Макс 8922-878-2929. Очень сильно жду и всем желаю доброго и приятного утра.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

настроение вы уже начинаете поднимать друг другу, родным, близким и друзьям, и это радует. Здесь Александр Викторович нам написал. Наталья, люблю тебя, твой Александр. Какое замечательное сообщение. Как приятно все-таки признание в любви зачитывать. И еще он пишет. Доброе утро, радио Хит. Хочу передать привет своей Наталье. Люблю тебя, моя милая. Пусть этот день будет волшебным для тебя. Ой, очень приятно. Нам это нравится. Нравятся такие признания в любви, такие теплые весточки. Прям сразу хорошо становится. А еще потом следом несколько сообщений, букетики вот цветов здесь в виде смайликов. Ну, красота! Также, друзья, Ахмед пишет. Доброе утро! Что случилось с подушкой-шоу? Друзья, все хорошо, не переживайте. Ребята просто, как и все люди, летом хотят отдыхать. Да, у ребят отпуск, они каждый работает по отдельности, выполняет свою работу. Но пока, в целом, подушка-шоу отдыхает. Ребят набираются сил, чтобы в новом сезоне, а именно в сентябре, выйти к вам в эфир и порадовать хорошими эмоциями, призами, подарками, настроением. А пока вам приходится терпеть нас с утра. Ну ладно, друзья, ну стараемся максимально прям вот передать вам хорошую атмосферу, яркие эмоции. Конечно, понимаем, как вы скучаете по ребятам, но все-таки стараемся сделать все возможное, чтобы вы улыбались с 7 часов. Также Сергей Иванович пишет. Добрый день, Запорожье, Камчатка, хорошие делишки и настроение. У вас действительно уже день, у нас только пока утро, мы только начинаем вливаться в понедельник. И всем желаем успехов и удачи. Ну и не забывать брать с собой музыку от Радио Хит. Смотри.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера и автосалон 2000.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
3: «О, это чудо! Как прекрасно!»
2: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас рассказываю вам о погоде. В Орске плюс 24 сейчас, днем плюс 30 градусов ожидается. В Оренбурге плюс 22, днем плюс 29. В Кувандыке и Медногорске также плюс 22, днем до плюс 29. А в Ясном чуть жарче. Сейчас плюс 22, а вот днем ждется плюс 32 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске с 13 по 22 июля на площади Гагарина заменят инфраструктуру, демонтируют временные опоры, установят постоянную и новую контактную сеть. Движение трамваев ограничат от проспекта Мира до станции Орск-Никель. Улицу строителей частично перекроют. Общественный транспорт будет двигаться по измененной схеме от площади Гагарина до моста через Урал по верхней дороге по дамбе. Затем по круговому движению до моста на автодороге на площади Гагарина. При досрочном завершении работы ограничения снимут, водители просят смотреть на предупреждающие знаки. В этом году 138 выпускников Оренбургской области набрали 100 баллов на ЕГЭ. Особых успехов добились 11 выпускников, которым удалось набрать 100 баллов сразу по двум предметам. Еще один школьник стал трехкратным стобалльником, показав максимальный результат по математике, физике и информатике. Материнский капитал в России планируют проиндексировать с 1 февраля следующего года. Предварительно прибавка может составить около 5,2%. Точный размер индексации определят позже, после того, как Росстат предоставит данные об инфляции за этот год. Перерасчет затронет не только всю сумму сертификата, но и остаток средств, если семья уже частично использовала капитал. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, 100 тенге 16 рублей 4 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости. Жизнь.
7: Жизнь.

Добрейшее утро всем нашим слушателям. На наших студийных уже 8.05. Постепенно мы пробуждаемся, подтягиваемся и вперед, друзья, в новую рабочую неделю. Для кого-то, быть может, в новую жизнь шаг, да, навстречу. Ведь я уже говорила, что мы каждый раз обещаем себе начать с понедельника что-то новое. И вот, быть может, сегодняшний день перевернет для кого-то жизнь с ног на голову. В общем, как бы там ни было, мы в любом случае желаем вам успехов, удачи, держим за вас кулачки, ну и будем стараться максимально пробуждать вас и дарить позитив уже в это мгновение.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Сегодняшний день не исключение. Праздники у нас отмечаются на календаре 13 июля, серединка лет практически. И сегодня день довольных сотрудников. Вот желаю, чтобы все ваши сотрудники были довольны. Это я руководству говорю, но и сотрудникам тоже, чтобы сегодня руководство было счастливо. В общем, взаимозаменяемое вот это счастье, пусть оно передается друг другу, и все сегодня друг друга радуют. Международный день головоломки отмечается. День рая для дураков. Такое тоже есть. А также Международный день горных пород, День поиска за углом, День первого чемпионата мира по футболу, 96 лет этому событию. А также сегодня из интересного, День дирижера международный отмечается, 13 лет этому событию. Всех причастных поздравляем. Ну и, конечно, у нас еще много интересного. День пекаря, день рока, день ткача, день фасоли с сосисками отмечается. А также день признательности за музыку в парикмахерской. Ну, иногда да, иногда это хорошо. Особенно меня радуют места, где мы играем и звучим, где телевизоры там висят и нас вещают. Вообще здорово, классно. Мне приятно приходить в такие места. День говяжьего жира. А также сегодня день «Иди на запад». Вот такой есть. А, еще день картофельных тут чего-то, в общем. Ну, ладно. Есть и есть. Именины у Петра, Андрея, Якова, Ивана, Филиппа, Фомы, Матвея, Фадея, Степана, а также Михаила. Причастных поздравляем. Двигаемся далее. Естественно, с позитивом, с классной музыкой. И не забываем о том, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru. Реклама.

Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия – установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников, 3.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас расскажу о погоде. В Орске плюс 25, днем плюс 30. В Оренбурге плюс 22, днем плюс 29 градусов. В Кувандыке и Медногорске также плюс 22, днем до плюс 29. В Ясном сейчас плюс 22, днем плюс 32 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Нововорске сильный ветер стал причиной повреждения зданий. По предварительной информации, порывами ветра сорвало кровлю с нескольких строений. Среди них есть как жилые многоквартирные дома, так и торговые помещения. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Между Оренбургом и Сухумом установлено прямое авиасообщение. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по четвергам из Оренбурга и по средам в обратном направлении. Полетная программа продлится до 3 сентября 2026 года. Сейчас разрабатываются и другие международные направления. В частности, планируется запуск субсидированных авиасообщений из Оренбурга в Алма-Ату и в Минск. Организованных групп российских туристов нет в южно-китайской провинции Фуцзянь, на которую обрушился тайфун Бави. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Основной удар пришелся на остров Тайвань. Сильные ливни прогнозируются также в некоторых районах Пекиня, Тяньцзяня и провинции Хэбэй. Агентство Reuters днем ранее сообщило, что в Китае за приближение супертайфуна Бави были эвакуированы более 1,5 миллиона человек. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, 100 тенге 16 рублей 4 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать о том, что интересного подготовили звезды на сегодня, на 13 июля.
2: Овен.
1: Если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать сегодня. Откладывать это на потом не стоит, разве что это занятие вам до такой степени нравится, что вы хотели бы растянуть это удовольствие.
2: Телец.
1: Если вы не чувствуете себя самостоятельным или не являетесь таковым, но горите желанием, наконец, все качества приобрести, сегодня вам стоит сделать очередной шаг в этом направлении.
2: Близнецы.
1: Вам нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий развлечение. Можете, например, сериал посмотреть, посплетничать или просто попить чаю.
2: Рак.
1: Ваше внимание будет восприниматься большинством людей как подарок. Само по себе это неплохо, но может вызвать и в ком-нибудь ревность.
2: Лев.
1: Если вам придется столкнуться с проблемой выбора, можете быть спокойны, вы не ошибетесь, только не позволяйте никому влиять на свое мнение.
2: Дева.
1: Лучшее, что вы могли бы сделать сегодня, это переждать, экономя силы. Можно, конечно, попробовать прорваться прямо сейчас, но толку от этого будет немного.
2: Весы.
1: В делах любовных вам придется взять на себя некоторые обязательства, но это не так страшно, тем более, что от них всегда можно отказаться.
2: Скорпион.
1: Вы без особых усилий сможете заставить мир вертеться вокруг вас и в нужном вам направлении. Просто только в том вопрос, захочется ли вам этого делать.
2: Стрелец.
1: То, как обращаются с вами, в большинстве случаев есть отражение вашей собственной манеры обращаться с людьми. Так что если вас что-то не устраивает, то сегодня вы можете все исправить.
2: Козерог.
1: Обсудите свои проблемы с тем, кому доверяете. Может быть, они имеют очень простое решение, незамеченное вами в силу своей очевидности.
2: Водолей.
1: День может начаться с неуверенности в собственных силах. Напрасно мучаетесь, пусть даже вы и не знаете, что делать сейчас. Вам нынче особенно легко будут удаваться изящные импровизации.
2: Рыбы.
1: Ваша личность неожиданно окружится таинственностью и будет привлекать толпы любопытствующих. Гонять их поганой метлой абсолютно бесполезно. Остается лишь поддержать вокруг образовавшегося реноме мистификатора. Всем знаком зодиака мы желаем удачи и напомним, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
1: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки и колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника покупай.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 250807.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: мы тоже влюбляемся по новой, в новую жизнь, в новый день и в новое настроение, яркие эмоции, которые мы можем получать, конечно же, в эфире Радио Хит с помощью музыки, ваших приветов, поздравлений и сообщений. Поэтому мы на достигнутом не останавливаемся. У нас день только начинается, двигаемся только вперед, только навстречу лучшему. Конечно, с музыкой от Радио Хит, она будет звучать для вас, а я же буду вам напоминать наши координаты, с помощью которых вы можете написать теплые, приятные сообщения для родных, близких, друзей и знакомых, которые мы будем зачитывать в следующем часе. Понадобится телеграммы МАКС 8922 878 2929.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок отбеливатель Лам 500 грамм или порошок пятновыводитель Лам 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас в городе Орске плюс 25 градусов, днем ожидается плюс 30. В городе Оренбурге плюс 23, днем до плюс 29. В Кувандыке и Медногорске также плюс 23, днем плюс 29. А в Ясном сейчас плюс 24, днем ожидается плюс 32 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Hey, don't click that. Смотри радио.
1: Смотри радио. На Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске началась приемка школ и детских садов к новому учебному году. В специальные комиссии входят специалисты управления образования, представители профсоюза, инспекторы пожнадзора и охраны труда. Они проверяют системы пожарной безопасности, водоснабжения, отопления, электричества и мебель. В Домоурском районе спасли водителя из тонущего автомобиля. Во время патрулирования автодороги обход поселка Новоорск инспекторы ДПС заметили автомобиль «Лада Гранта», который съехал с дороги и оказался в озере. Водитель не смог самостоятельно выбраться из машины. Не теряя времени, один из полицейских бросился в воду, открыл заблокированную дверь и помог мужчине выбраться на берег. К этому моменту водитель уже находился по пояс в воде. После спасения сотрудники госавтоинспекции вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи. Мощный циклон с ливнями, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду нарушил электроснабжение в северо-западном, центральном и уральском федеральных округах. Об этом сообщили в пресс-службе группы Россети. Повреждения зафиксированы в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Калужской, Тульской, Свердловской и Тюменской областях. Ураган вырывал с корнем деревья и повреждал крыши, которые падали на линии электропередачи. Аварийные бригады переведены на круглосуточный режим. В ликвидации последствий стихии задействовано более 200 бригад. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, 100 тенге 16 рублей 4 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
9: Каждый.

Доброе утро, дорогие слушатели! Как я жду этого момента, когда к нам подключится максимальное количество людей. Ну, мы так сделаем жарко, так ярко, так громко. Ну, что, знаете, казалось бы, в понедельник такое невозможно. А мы это свершим и обязательно сделаем. Будем слушать музыку, наслаждаться моментом, получать удовольствие по максимуму уже здесь и сейчас на любимой радиоволне. Впереди у нас достаточное количество треков, в середине часа новости, много-много другое. О погоде расскажу, так что обязательно будь с нами и хорошего тебе утра.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. «Пробалкон» 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
5: В магазинах Мегара все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. Мегарай. Выгодно все для школьника покупай.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Прямо сейчас в городе Орске плюс 26, днем плюс 30 градусов, в Оренбурге плюс 23, днем плюс 29, в Кондыке и Медногорске также плюс 23, днем до плюс 29, в Ясном сейчас плюс 24, днем плюс 32. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
8: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 13 июля в Оренбургской области ожидается переменная облачность и по-летнему жаркая погода. Местами преимущественно на западе и северо-востоке пройдут кратковременные дожди с грозами, а столбики термометров покажут от плюс 25 до плюс 35 градусов. На западный ветер в этот день будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Однако во время грозы порывы могут усиливаться до 11-16 метров. В Орске произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Фучика. Возгорание возникло на кухне квартиры, расположенной на пятом этаже. Об этом сообщает Главное управление МЧС. Прибывшие на место огнеборцы вывели хозяина квартиры из задымленного помещения с помощью спасательного устройства и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Обстоятельства происшествия уточняются. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении требований к трудовым мигрантам, пишет РИА Новости. Иностранные граждане, которые хотят работать в России, должны будут содержать себя и членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Если это требование не выполняется, патент или разрешение на работу могут аннулировать. В таком случае мигрант вместе с семьей должен будет покинуть Россию в течение 15 дней при условии, что нет других оснований для пребывания. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, 100 тенге 16 рублей 4 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МФР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МФР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей – в общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: оптимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Хищники в Ворске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: Блиц-заправка.
1: Ура, друзья! Блиц-заправка в эфире Радио Хит. Наконец-то! Самое любимое наше вот время. Тем более, что в такие сложные для нас времена, когда бензин стоит много, хочется, в общем-то, его заполучить как можно скорее. Итак, друзья, давайте сегодня возьмем трубочку от, ну, давайте, четвертого дозвонившегося. Нравится мне вот это число. Так, 1, 2, 3 и вот 4. Собственно, кто здесь у нас на связи? Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Равиль.
1: Равиль, очень приятно. Равиль, признавайтесь, давно в Блиц-заправку играли?
2: По-моему, в мае.
1: Так, да. Хорошо, нас устраивает такой ответ.
2: Или в июне в начале.
1: Так, ну, в общем, так, ну да, нормально, все хорошо, все подходит. Так, смотрите-ка, правила у нас точно такие же, как и всегда. Мы здесь, в эфире Радио Хит. За 45 секунд задаем 5 вопросов с двумя вариантами ответов. Вы, собственно, даете ответ за 45 секунд на все эти 5 вопросов. И за каждый правильный мы дарим вам 4 литра бензина от заправки «Новый поток». Правила вспомнили?
2: Да.
1: Замечательно. Готовы отвечать?
2: Да.
1: Тогда вопрос у меня тоже готовый, и время пошло. Что произойдет с расходом топлива, если заменить стандартные шины на новые того же размера, но с более низким коэффициентом сопротивления? Расход увеличится или снизится?
2: Снизится.
1: Какой физический эффект вызывает запах раскаленного металла сразу после агрессивного торможения? Испарение фрикционного состава колодок или электрическая ионизация воздуха между трущимися поверхностями?
2: Первый вариант.
1: Зачем в современных бескамерных шинах используют слой герметика внутри обода? Чтобы намертво приклеить резину к диску или для мгновенной герметизации микропроколов?
2: Второе.
1: Какова основная функция на кульях плавников на крыше? Улучшение аэродинамики, охлаждение потолочной электроники.
2: Первое.
1: Так, ну, мы с вами старались успеть. Давайте еще 5-й вопрос, но он будет у нас такой. Чисто вот узнать информацию новую. В каком случае автомобильный кондиционер потребляет меньше топлива во время летнего дождя, чем при сухой погоде? Никогда, ведь компрессор всегда создает нагрузку на двигатель. Или все-таки во влажную погоду испаритель кондиционера эффективнее конденсирует воду?
2: Да, так. Второй вариант.
1: Второй вариант. Ну нет, на самом деле первый. Никогда компрессор всегда создает нагрузку на двигатель, и там разницы нет, какая погода. Но, вот видите, 5-й вопрос. Вот нам и по времени не удалось, и по ответу. Но у нас сегодня 4 правильных ответа. Это 16 литров бензина. Слушайте, в нынешние времена 16 литров, это прям богато, дорого-богато. Так да, что я вас поздравляю. Спасибо. Вы молодец. Давайте привет родным и близким в эфире.
2: Привет, и кто меня узнал, друзья, вам привет. Всем хорошего дня.
1: Замечательно, спасибо вам большое. Очень рад была с вами поиграть. Вам хорошего дня, трубочку не кладите. За эфиром с вами поболтаем, расскажу, как забрать подарок. Друзья, мы же с вами двигаемся далее. Впереди у нас много интересного. Ну и, конечно, послушаем немножечко рекламы от наших любимых партнеров. Ну и после расскажу тебе о погоде.
0: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Самое время познакомить вас с погодой. В городе Орске в данную минуту плюс 26, днем плюс 30. В Оренбурге плюс 24, днем плюс 30. В Ковандыке и Медногорске плюс 24, днем плюс 29. А в Ясном жарче всего плюс 26 сейчас, а днем до плюс 32 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске из реки Урал достали тело ребенка 2020 года рождения. Трагедия произошла накануне в месте, которое не было оборудовано для купания. Об этом сообщили в МЧС. Помимо ребенка, в Орске накануне в районе автомобильного моста из озера Песчаное подняли тело мужчины 1988 года рождения. Всего за сутки в водоемах Оренбургской области утонули 4 человека. Поиски еще одного продолжаются. Все погибшие находились на диких пляжах, где отсутствовали спасательные посты и не было обследованного дна. Сотрудники полиции Курманаевского района выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали люди. Авария произошла 12 июля на трассе Бугульма-Бугуруслан-Бузулук-Куральск. По предварительной информации, столкнулись «Лада Ларгус» и внедорожник «Хюндай». В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля «Хюндай» были госпитализированы. В Московской области в результате атаки беспилотников погибли 3 человека, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, трагедия случилась в поселке Пионерском городского округа Истра. После падения дрона возник пожар в 5 частных домах. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, 100 тенге 16 рублей 4 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Я приветствую всех в эфире Радио Хит 10.04 на студийных. Ну что, друзья, утро летит как-то прям быстро, незаметно. Уже скоро и обед, а там и вечер, уже домой. И как будто бы, ну, настроение от этого прекрасное. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы этот день пролетел. Но, точнее, именно рабочее время прошло быстрее. Наступил вечер, а там мы наслаждались летом, получали удовольствие, пили джус и все в этом духе. Поэтому подключаемся сейчас в эфир Радио Хит, делаем громче, а все остальное мы сделаем за вас. Ну, конечно, кроме работы, хотя и это тоже могли бы вам помочь.
1: Смотри, радио.

0: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, понедельник день тяжелый, ну а вообще мы здесь его пытаемся как-то скрасить, подарить друг другу хорошее настроение и, разумеется, не забыть о том, какие события отмечаются сегодня. Но в суматохе дней таких наших тяжелых и суровых, да, хочется побольше праздника. Сегодня 13 июля, понедельник, день довольных сотрудников. Желаю, чтобы все сотрудники сегодня были довольны своей работой, да, своими планами. Международный день головоломки, день рая для дураков, день поиска за углом, международный день ровных горных пород, друзья. Сегодня еще день первого чемпионата мира по футболу, 96 лет этому празднику. День оседающего на землю, международный день дирижера, а также день ветеринарного работника Республики Татарстан отмечается. Еще из интересного здесь день пекаря, день рока, день признательности за музыку в парикмахерской, бал пожарных во Франции, день фасоли с сосисками, а также сегодня из интересного, это, конечно, именин, друзья. Без них мы не обходимся никогда. Ни у Петра, Андрея, Якова, Ивана, Филиппа, Фомы, Матвея, Фадея, Степана, а также Михаила. Мы причастных поздравляем. Всем желаем прекрасного, продуктивного дня. Ну и, естественно, не забывайте брать с собой музыку от радио Хит и в целом подключаться к нам. У нас здесь весело, приятно и классно. Ну а данная информация была предоставлена сайтом kalin.ru.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
3: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать вам о том, что интересного подготовили звезды в нашей постоянной рубрике «Гороскоп».
2: Овен.
1: Если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать сегодня. Откладывать на потом точно не стоит.
2: Телец.
1: Если вы чувствуете себя самостоятельным или не являетесь таковым, но горите желанием, наконец, все качества приобрести, сегодня вам стоит сделать очередной шаг в этом направлении.
2: Близнецы.
1: Вам нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий, развлечение. Можете, например, сериал посмотреть, посплетничать или просто попить чаю.
2: Рак.
1: Ваше внимание будет восприниматься большинством людей как подарок. Само по себе это неплохо, но может вызвать в ком-нибудь ревность.
2: Лев.
1: Если вам придется столкнуться с проблемой выбора, можете быть спокойны, вы не ошибетесь. Только не позволяйте никому влиять на свое мнение.
2: Дева.
1: Лучшее, что вы могли бы сделать сегодня, это переждать, экономить силы. Можно, конечно, попробовать прорваться прямо сейчас, но толку от этого будет немного.
2: Весы.
1: В делах любовных вам придется сегодня взять на себя некоторые обязательства, но это не так страшно, тем более, что от них всегда можно отказаться.
2: Скорпион.
1: Вы без особых усилий сможете заставить мир вертеться вокруг вас и в нужном вас направлении. Вопрос только в том, захочется ли вам этого.
2: Стрелец.
1: То, как обращаются с вами в большинстве случаев, есть отражение вашей собственной манеры общаться с людьми. Так что, если вас что-то не устраивает, то вы можете все исправить.
2: Козерог.
1: Обсудите свои проблемы с тем, кому доверяете. Может быть, они имеют очень простое решение, незамеченное вами в силу своей очевидности.
2: Водолей.
1: День может начаться с неуверенности в собственных силах. Напрасно мучаетесь. Пусть даже вы и не знаете, что делать сейчас, вам нынче особенно легко будут удаваться изящные импровизации.
2: Рыбы.
1: Ваша личность неожиданно окружится таинственностью и будет привлекать толпы любопытствующих. Гонять их поганой метлой абсолютно бесполезно. Так что остается лишь поддержать вдруг образовавшееся реноме. Всем знаком зодиака желаю удачи и напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. We'll be right back.

Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за

0: нас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: знаете, именно эта песня «Отпетые мошенники» входит в список тех самых, у которых ты сидишь и думаешь, а кто это вообще такие, эти аурики? Кто, что это за люди, за существа? Может быть, какой-то сорт чего-то там, не знаю. Кто же все-таки эти аурики? А потом вырастаешь, значит, ну, интернет появляется, и все в этом духе, и возможность почитать и углубиться в текст. А потом оказывается, то, что там в три слова пишется «А-у-рики», а не «аурики». Ну, в общем, друзья, пишите еще, какие песни такие присутствуют в вашей жизни, о которых вы до последнего сидели и думали, ну вот поется там вот так, что это за персонажи-то там такие? А потом выяснялось, что все достаточно просто и понятно. Главное, игра вот этих слов, быстрого произношения, и все, и можно всех запутать. Но мы вас путать не будем, будем дарить только позитив, хорошие эмоции, яркое настроение. Уже сейчас в эфире «Радио Хит».
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.
2: Радио. Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выдачи.
2: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом» липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В аэропорту Оренбурга отменили и задержали два рейса. Проблемы возникли с вылетами в Москву и Екатеринбург. Отменен рейс СУ-1245 в Шереметьево авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь в 5:45 утра. Причиной стали ограничения, введенные Росавиацией. В нескольких регионах России из-за опасности атаки беспилотников ночью действовал план «Ковер». Двое детей пострадали в ДТП на трассе в Бузулукском районе. Авария произошла в 3 километрах от села Перевозинка. По предварительным данным, 38-летний водитель «Приора» выехал на встречную полосу во время обгона и врезался во встречную «Ладу Гранту». Госпитализированные с травмами водители, 2-летний пассажир «Приоры», 3-летнего ребенка и 29-летнего водителя «Гранты» после оказания медицинской помощи отпустили домой. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области. Волна аномальной жары прогнозируется в европейской части России. Об этом РИА Новости сообщил преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино в Италии. Он добавил, что центральная часть России сильнее всего ощутит последствия жары. В этот период над страной сойдутся 2 особенно теплых атмосферных процесса. Антициклон, который распространяется из Западной Европы и Северной Африки, и теплая волна, поднимающаяся со стороны Персидской пустыни и Иранского Нагорья, уточнил климатолог. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, 100 тенге 16 рублей 4 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Доброго дня, в эфире Радио Хит. Да, практически дня, у нас очень быстро пролетело утреннее время, но мы продолжаем наслаждаться моментом здесь и сейчас. В эфире Радио Хит слушаем самые лучшие треки, наслаждаемся моментом и, в общем, делаем все самое прекрасное. Пусть даже на работе нам, казалось бы, немножечко грустно, да, хотелось бы отдохнуть, продлить выходные, но мы можем с вами успеть все сделать и насладиться уже сейчас самыми лучшими треками.
1: Смотри, радио.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на Нефтяников 3. Топовые штатные магнитолы на Android марки TI. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, Нефтяников 3.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Анна. И здесь я разыграю сегодня для вас два билета в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. Можно будет там со своими вот детками, например, да, или просто взять свою вторую половинку, не знаю, маму, папу, отправиться и насладиться. Поэтому прямо сейчас звоните. Тема у нас простая сегодня. Ну, как, да, касающаяся практически всех взрослых, осознанных людей, которым вот как-то приходится жить. Да, друзья, давайте, 21-103-7, код города 3537, очень сильно жду для того, чтобы билеты разыграть. Есть звонок, сейчас познакомимся. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Антон.
0: Антон, очень приятно. Так, Антон, смотрите, хотели бы в парк попасть, два билетика бесплатно выиграть?
1: Ну да, что надо сделать?
0: Так, смотрите, правила какие. У нас здесь за 45 секунд нужно будет назвать 10 слов на определенную тематику. Тематику я скажу уже чуточку позже. Ну, то есть я вам говорю, и вы мне вот ассоциации с этим временем там или с чем-то определенным называете. Понятно?
1: Понятно.
0: Ну все, время у нас готово. Тематика сегодня работа. Время пошло.
1: Время, дорога. Машина, станок, потом инструмент, вот, компьютер, вот, автобус.
0: Так. Еще три осталось. Давайте, что на работе можно получить? Куда пойти?
1: Зарплата, так. Аванс, премия.
0: Ага.
1: Вот, там, выговор.
0: Так, получить можно. Да. Так, ну есть, есть. Молодец, Антон. Вообще здорово. Успели мы с вами. Сегодня даже время еще не закончилось. Вот слышно, как отчет здесь заканчивается. А мы с вами уже все назвали. Так, ну, слова у нас есть даже чуточку больше. Ну, какие-то, правда, повторялись, но, ну, больше по транспорту мы прошлись. Но, тем не менее, назвали же. Сделали? Сделали. Выполнили? Да. Так что ваши два билетика. Будете вот кататься на аттракционах, наслаждаться. И давайте привет родным и близким в эфире.
1: Передаю всем, кто узнал. Жене, сыну.
0: Замечательно. Спасибо.
1: Знакомым.
0: Здорово, Антон, спасибо вам большое. Трубочку, пожалуйста, не кладите. Я вам сейчас за эфиром расскажу, как подарок свой забрать. А на правах рекламы напоминаю, отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето началось, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много интересного. Режим работы парка: понедельник с 16 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+. Двигаемся далее. Впереди у нас еще музыка, яркие эмоции. И будем встречать обед.
2: Сделай громче.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Макс,
2: знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы.

0: Ну что, переходим к вашим приветам, поздравлениям. Передаю привет своей семье. Кате, Лере, Артему. Хорошего всем настроения. Замечательная весточка. Улетает она, надеюсь, до своих адресатов она долетит. Любимого мужа Александра Драгоненко. Надеюсь, я правильно произнесла фамилию. Поздравляем с днем рождения. Если нет, поправьте меня, пожалуйста. Но Александра мы поздравляем. Желаем крепкого здоровья, успехов, любви, удачи. В общем, пусть все ваши мечты обязательно сбываются. Ну, а самое главное, родных и близких вам рядом. Хотя, вот, судя по сообщению, у вас есть любимая супруга, которая отправила сообщение, рассказала всем о вашем дне рождения, которая вот очень хочет, чтобы вас поздравили на все Оренбуржье, да и вообще везде, где только присутствует интернет. А значит, что самый важный человек в вашей жизни уже точно есть, и вот желаю с ним идти далеко, рука об руку. Ну и, естественно, наслаждаться музыкой от Радиохит.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
3: Автоджаз в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. Три в одном. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин Автоджаз. Орск, Нефтяников 3.

0: всегда под эту песню хочется вот китайский автопром, все дела, черри, черри, черри, тига, какой-нибудь там реклама. Вот.
1: А я не знаю, я заметила, как много Том Форда стало в треках, его стало слишком много, тебе не кажется?
0: Ну, его и в жизни обычно тоже много, вот этот черри, черри Том Форд вообще.
1: Да, причем до этого, мне кажется, этот аромат считали, извините, не особо высшего сорта, а сейчас он абсолютно у всех. Я
0: так
1: популярен.
0: Что, пишите, друзья, у кого черри.
1: Кто черри леди?
0: Да, вот будем ждать от вас сообщений. Так, ну и как вы поняли, здесь в эфире Кристин.
1: Да, привет.
0: С хорошим настроением.
1: Однозначно.
0: Остывает здесь под кондиционером, говорит, на улице жарко, я боюсь туда выходить. Не знаю, что там будет, что там надо будет делать сейчас такого, чтобы хоть как-то остудиться по пути.
1: Портативный вентилятор покупать, Настя.
0: Да?
1: Да.
0: Который от телефона работает.
1: Да, да.
0: Ты по улице подключил, у тебя с телефона зарядка улетает, но зато с вентилятором. Ну, в общем, лайфхак, друзья. Ну и музыку, конечно, от Радио Хит надо слушать. Это обязательно, в первую очередь. Поэтому я вас оставляю. Все утро была с вами. Настя Центр. Кристин, тебе удачного эфира.
1: Спасибо тебе тоже. Пока.

0: Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Новотроицкий городской суд рассмотрел дело 21-летней девушки, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Осенью прошлого года мать, раздраженная криками двухмесячного малыша, дважды бросила его на пол. Младенец получил тяжелые травмы. В ходе процесса новотроичанка отрицала вину. Она утверждала, что случайно уронила ребенка. Суд назначил виновной 3 года лишения свободы в колонии общего режима и взыскал в пользу пострадавшего ребенка 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Более четверти опрошенных россиян в 2026 году покупали страховки от задержки авиарейсов. В прошлом году таковых было 22% путешественников. При этом традиционное медицинское страхование остается самым популярным видом защиты для путешественников, хотя его востребованность снизилась. В этом году такие полисы оформили или планируют оформить 52% опрошенных россиян против 59% годом ранее. В России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. С таким предложением выступил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. По словам академика, сегодня в 40 лет многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является динамической величиной. Онищенко добавил, что если человек в 65 лет здоров, то он может и работать, и получать пенсию одновременно. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, 100 тенге 16 рублей 4 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Да-да, это я, и мы с вами вместе встречаем этот день понедельника. Причем, как правило, он, конечно, начинается не особо приятно, но, знаете, для меня он начался именно так. И мне кажется, еще для одного ряда людей, которые имеют на работе кондиционер. Да, в таком случае, конечно, приятно самую жаркую часть дня отработать и потом уже вечером в прохладе отдыхать. Ну, а если у вас на работе кондиционера нет, тогда, ну, что поделать. Вспоминаем школьные годы, сворачиваем себе веер из бумажек, обмахиваемся учебниками или другими книжками. Ну и, конечно же, поднимаем свое настроение при помощи музыки, чтобы совсем не заскучать и продолжать держать себя в тонусе. Музыку в эфире Радио Хит мы вам, естественно, подарим. Вы продолжайте слушать, делайте громче, если есть возможность. И не забывайте, конечно же, дарить эмоции другим через наш портал smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
6: «О, это чудо! Как прекрасно!»
5: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
7: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
8: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя. Поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
9: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция «За котлами в «Газовик». Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в газовик.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок-отбеливатель ЛАМ 500 грамм или порошок-пятновыводитель ЛАМ 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Если вы не знаете, чем заняться и как себя спасти от жары, возможно, вам поможет какое-то хорошее кино. О нем рассказывает ежедневно Виталь Морозов здесь в рубрике «Киногуд». Виталь, привет!
2: Привет, Кристина! Всем здравствуйте, дорогие друзья! Давайте немножко пройдемся по новинкам широкого проката, так. В том числе...

0: новинкам, которые выходили на прошлой неделе. Это фильм «Живая ярость», который я ждал очень долго. Наконец-то его посмотрел. Вот, и готов поделиться своими впечатлениями. Если вы, сразу скажу, если вы любите зубодробительные боевики, где буквально на каждом сантиметре пленки происходит какая-то очередная схватка и действительно очень профессионально поставленная людьми, которые точно знают, что они хотят показать и что они вообще делают, в принципе, то тогда вам прямая дорога в кинотеатр, потому что уже поспешили, конечно, окрестить «Живую ярость» одним из лучших боевиков 2026 года, с чем я, увы, не согласен.
1: А что ж такое? Почему?
0: Тоже ожидания были. Может быть, ожидания были слишком высокими, не знаю. Но
1: на каждом шагу боевик. В чем проблема? Почему не лучше?
0: Вот именно, что, да, жанровость абсолютная, вот абсолютно просто, то есть жанр боевика соблюден вот и до.
1: Любой
0: вот
1: момент открываешь, поймешь, что это за жанр фильма.
0: То есть сразу все понятно, все, нет, сюжет вообще чисто номинальный такой, там папа, он немой, он не разговаривает, он спасает свою дочь из лап похитителей, все.
1: Так.
0: В одну, буквально в одно предложение сюжет укладывается, но я понимаю, что он там не нужен абсолютно в таком фильме. Главное
1: в смысле не нужен?
0: Абсолютно. В прямом, главное, это сокрушительный экшен, в который с каждым новым фильмом жанровым таким, да, новым представителем жанра втягивается все больше количество бытовых предметов, казалось бы, совершенно не предназначенных для членовредительства. Вот с каждым новым фильмом что-то появляется. Началось все с карандаша Джона Уика. В «Живой ярости» это все развивается теперь уже велосипедами. Там есть одна сцена, которая получилась очень крутой. Припомню, дерутся там с помощью велосипедов. Но вот такого я действительно еще пока не видел. За это «Живую ярость», конечно, можно похвалить. Но вот за что поругать? За то, что авторы фильма всю картину, на протяжении всей картины мучаются, вот впечатление складывается такое, что мучаются одним вопросом, одной такой мыслью. Как бы вот встать на голову выше названного Джона Уика? Потому что на него, так или иначе, он задал когда-то стиль, ну, для любителей, да, жанр не будет никаким секретом уже давно. И эта мысль, кстати, уже, мне кажется, основательно всем поднадоела, потому что все боевики сравнивают с Джоном Уиком. Почему бы не сравнить с боевиками Джона Ву, например? Вот это, кстати, «Живая ярость», он тоже из Гонконга, как и боевики этого режиссера.
1: Но потому здесь, кстати, что Джон Уик — это культово, понимаешь? Это настолько вот уже заезжено, что все будут сравнивать все равно именно с ним.
0: Отчасти согласен. Но есть и не менее, а, наверное, даже более культовые фильмы, которые почему-то забываются как раз-таки из-за того, что все только сравнивают с Джоном. Ну, он больше мейнстримный, больше популярный, наверное, поэтому. Вот, по поводу, кстати, Гонконга, да, действительно, режиссер здесь оттуда, Кензи Танига, и, так, я неправильно могу сейчас сказать, Кензи Танигаки, да. И, но актеры пришли из индонезийского кино, то есть, если вы помните, «Рейд», прекрасный на самом деле, вот актеры, которые и выполняют трюки, и каскадеры, вот они все пришли оттуда, то есть, это такое получилось... Ну, вот полностью паназиатское такое кино с привлечением и японских специалистов, и индонезийских. То есть, ну, такая вот классная такая бурлящая смесь, действительно, да, когда люди точно знают, вот, что они хотят показать и что делают на экране. Так вот, по поводу вопроса, как стать выше Джона Уика. Вывод у меня такой будет, может быть, немножко похожий на сову на глобусе, но они решили так. Если мы вот хотим быть на голову выше, ладно, Джон Уик, хорошо, и плюс еще ряд боевиков, да, включая Онгбака, например, или что-то еще, так вот на эту же тему, то тогда надо это делать буквально. И они в одной из сцен это делают буквально. Они строят башню из дерущихся людей. Вот как в кино видели такое? Я первый раз, я никогда не
1: видел. Я только на картинах видела. Знаешь, где горка из людей навалена?
0: Есть сцена в фильме, когда главный герой, значит, отбивается от атак злодеев и строит буквально из них прямо башню. Это и смешно, и эффектно одновременно. Я просто по-другому, у меня не реакции других каких-то не было. То есть не, я и смеялся с этого, но и при этом испытывал такие эмоции. Думал, да, слушай, ну вы, конечно, ну, молодцы. Сумели придумать. Вот. И, ну, конечно, еще один из минусов, который лично мне показался довольно жирным, вот этот минус, это неспособность авторов остановиться вовремя. То есть, во-первых, ты проглатываешь, ну, понятно, живые вот эти башни, дерущиеся люди, велосипеды в драке, это все прекрасно, но...
1: Этого слишком много.
0: Этого слишком много, действительно, становится к концу фильма, и плюс ко всему, это дерутся там натурально люди из железа и бетона, такое впечатление, потому что удары они получают, ну, максимум увесистые, но при этом все равно встают и продолжают драться.
1: Это как в индийских сериалах, примерно, когда три раза выстрелили, они падают 10 минут.
0: Да. Что-то в этом роде. Вот это меня немножко смутило, потому что к концу картины, благо идет она очень недолго, но к концу картины начинаешь от этого уставать. Ну, не может действительно...
1: Живой человек?
0: Не могут быть, да, ну, настолько неубиваемыми люди. Это уже какие-то киборги буквально, которые продолжают драться на экране.
1: Джона Вика пытались обойти не качеством, а количеством.
0: Количеством, да, абсолютно верно. Вот не качеством, а количеством. И поэтому остановиться они не могли вовремя, и поэтому резко вот будто срывают стоп-кран в фильме, он просто буквально обрывается почти на полуслове. То есть концовка выглядит так, как будто ее заранее не придумали, а как-то импровизировали на площадке, решили, ну вот на этом мы, пожалуй, и остановимся. Все.
1: Ждите вторую часть, там еще больше.
0: Абсолютно верно. То есть, да, они, я так думаю, что задел это был, конечно, и на вторую часть. Но ее мы тоже будем ждать, потому что такое количество и качество драк, конечно, оно не в каждом боевике может получиться хорошо. Но у «Живой ярости» это, что касается трех, постановки драк, эффектных, балетных буквально, да, сцен, это все очень классно. Насчет сюжета и концовки, и, в принципе, того, что люди никак не падают буквально от ударов молотками там, или, ну, падают только враги, да.
1: Ну, хорошие, это понятно.
0: Хорошие парни.
1: Из них же еще стену собирают,
0: они,
1: да?
0: Они продолжают вставать, да, и упорно драться. Вот это, конечно, в этом есть такой минус. В общем, «Живая ярость», друзья, идет в кинотеатрах сейчас, если хотите насладиться таким вот эффектным членовредительством, да, то можно будет сходить посмотреть. Категория 18+.
1: Это были Виталий Морозов, Кристина Бурова здесь, в рубрике «Киногуд» на Радиохит.
2: Ленты, которые нужно посмотреть. «Киногуд» на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн. Кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 класса, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
6: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8-800-222-6607. С заботой о вашем бизнесе.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Яркое солнце радует Оренбургскую область и Восточный Оренбург в том числе своими жаркими лучами, но что-то эти лучи слишком ярко светят, поэтому немножечко появляется усталость и хочется делать все максимально медленно, а лучше вообще не делать. Как спастись от этого состояния? Заняться чем-нибудь, что вам нравится? Мы вам уже подарили идею, что можно посмотреть, ну и, конечно, вы можете между делом также поднять настроение окружающим, своим коллегам и родным, и близким людям, а быть может, просто окружающим. Для этого вы можете воспользоваться и нашим порталом smotri.radio. Там вы оставляете сообщения, а мы сообщаем все здесь, в эфире, и, конечно, на нашем канале Смотри Радио. Ну и есть наш номер также 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Там же вы можете точно так же оставить свои послания, ну а мы все сообщим в конце следующего часа. Действуйте, радуйтесь и радуйте окружающих. Смотри Радио.

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Хищники в Орске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже.

0: На Урале 13 часов. Это радио.
1: Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин?
2: Новости.
3: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске шумная ночная вечеринка обернулась для 20-летней местной жительницы уголовной ответственностью. Как сообщили в прокуратуре Советского района, инцидент произошел в марте 2026 года в квартире на улице Братской. По данным ведомства, компания молодых людей громко слушала музыку и нарушала общественный порядок. На шум пожаловались соседи. Прибывшие на место сотрудники полиции требовали прекращения незаконных действий, однако подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отказалась выключить музыку и публично оскорбила сотрудников полиции. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. В Новотроицке организована проверка по факту гибели ребенка на воде. 12 июля в реке Урал на территории городского округа обнаружено тело девочки 2020 года рождения. Прокурор области Руслан Медведев поручил прокурору Новотроицка Александру Хабибуллину провести надзорные мероприятия. Ход доследственной проверки взят на контроль надзорного ведомства. Пока одни россияне ищут общение, другие задерживаются на работе ради тишины и уединения. Так поступают 12% опрошенных, пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. При этом каждому третьему для комфортных отношений достаточно собственного угла в квартире. Еще 24% считают, что партнерам нужна отдельная комната, а каждый пятый участник опроса заявил, что вообще не испытывает потребности в одиночестве. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, 100 тенге 16 рублей 4 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
2: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
9: Жизнь.
10: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Гурова на Радиохит.
1: Открываем новый час в эфире Радиохит. Помог нам это сделать Виталий Морозов и самые важные новости на этот час. Ну и, конечно же, первый трек, он был от Иден, называется «Hollow», или, если в переводе, то «Пустой». Там он поет все время: я пустой, гоню за тем, зачем не могу угнаться». Ну что ж, это проблема Ибена на самом деле, потому что если знаешь, что гонишься за тем, зачем не хочется гнаться, и тем более невозможно, зачем это делать? Тем более сейчас жара, и никуда гнаться не нужно. Давайте спокойнее действовать, чтобы никаких тепловых ударов не получить. Здесь в эфире Радио Хит, конечно, у нас все спокойно, приятно, в таком ритме, в котором удобно для вас. Так что если вдруг даже какие-то переживания имеются, или та же самая пустота, непременно заполняйте ее хорошей музыкой и приятным настроением. Здесь вместе с нами и хорошей музыкой. Bruno Mars, I Just Might. Далее по курсу, следом «Отпетые мошенники», лето это...

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Лам» 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки «Лам» 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
6: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
7: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
8: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный

0: автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: И вновь пришел тот час, когда нужно обсуждать дела важные, автомобильные на сегодня. И, конечно, выбрали компаньон для этих обсуждений меня, псевдоспециалиста. Но в любом случае, здесь остается Костя Макаров. Он сейчас все вам по полочкам разложит. Костя, привет.
2: Да, Кристина, привет. Друзья, всем день добрый. Ну, ты, в принципе, тоже, насколько я знаю, учишься сейчас на права.
1: Вот именно, что учусь.
2: Поэтому, в принципе, ты скоро будешь в теме. Я думаю, для тебя это будет очень интересно.
1: Я буду в теме, когда я получу машину. Мне ее еще нужно купить.
2: Это уже дело следующее. Ладно, давайте к новостям. Новости для понедельника, я скажу, очень интересные и самое главное, полезные. Так вот, длинные очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу. Представляете, да? Так как относится к экстренным и форс-мажорным обстоятельствам. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Федерации независимых профсоюзов России. То есть в профсоюзе пояснили, что уважительными причинами опоздания обычно признаются там, срочное обращение к врачу, какие-то форс-мажоры, стихийные бедствия, и выполнение там государственных обязанностей. А вот многокилометровые очереди на АЗС, значит, отмененные рейсы, транспорт и другие чрезвычайные ситуации также подпадают под эти категории.
1: Но в принципе,

0: принципе, логично.
1: Да, однако для подтверждения причины руководитель может потребовать от вас документы. То есть не просто так, да, шеф, извините, я сегодня опоздал, потому что был на заправке. То есть, может быть, конечно, для кого-то эта тема и сработает, но многие могут сказать, а подтверди.
0: А я думала, сейчас скажешь какой-нибудь кружочек, видеоотчет.
1: То есть, по факту, значит, профсоюзы советуют как можно быстрее уведомить работодателя об опоздании и указать конкретную причину. То есть, если начальник не принимает объяснений, сотрудник может обратиться в профсоюзную организацию, предоставив собранные доказательства форс-мажора. Ну, в принципе, мне кажется, видео, если вы стоите на заправке, уже как вариант будет, наверное, подходить.
0: Ну, в целом,
1: главное не злоупотреблять этим.
0: Но я напомню, что как минимум у нас на яблочных телефонах есть такая опция, можно поменять время, когда это видео было заснято. И знаешь, можно пользоваться одним и тем же видео в любое время.
1: Ну, начальник же тоже у тебя не дуб-дубом, чтобы на одно видео вестись. Просто с этим вопросом не надо злоупотреблять. Ну, бывает всякое. Имейте просто в виду, это не руководство к действию.
0: Совсем не лайфхак.
1: Так, идем далее. Значит, в Госдуме предлагают увеличить скидку на штрафы за нарушение правил дорожного движения. Причем увеличить значительно. Предлагают до 60% при уплате в течение 15 дней с момента постановления о штрафе и до 40%, если штрафник уложился в 30 дней, то есть в месяц. И, значит, по мнению авторов инициативы, это серьезно улучшит собираемость штрафов, мотивируя водителей платить вовремя. Я лишь напомню, что размер дисконта за нарушение ПДД сегодня составляет 25% при условии оплаты в течение месяца. Раньше у нас было 50%, если вы помните. И, в принципе, я на самом деле, честно говоря, с ними очень согласен, что вот такие вот скидочки, они действительно стимулируют к тому, чтобы платить. Но учитывая, что у нас сейчас в бюджете не хватает денег, я думаю, что вот эта инициатива, скорее всего, как мне кажется, она просто-напросто не пройдет.
0: И хорошо, и полезно.
1: Это нехорошо. Так, ну еще быстро одна новость о том, что АвтоВАЗ опроверг слухи о повышении цен на «Ладу». Дело в том, что буквально на прошлой неделе активно, значит, во многих соцсетях и некоторые СМИ начали распространять информацию о том, что АвтоВАЗ с 1 августа должен повысить цены на свою продукцию. Причем там разные, значит, процентные соотношения указывались в зависимости от моделей. Но, соответственно, АвтоВАЗ выступил с опровержением этой информации и сказал, что с 1 августа пока никаких повышений не предвидится. Ну, на самом деле, слава богу, а то куда уже больше.
0: Если даже свое дорожает, да что ж такое.
1: Поэтому, кто хотел покупать продукцию АвтоВАЗа, ну, в принципе, у вас есть время еще определиться и подумать. Как бы сказали, что не будет дорожать, значит, не будет. В принципе, все. Вот такие новости на сегодня.
0: Это была рубрика «Автоэксперт» Кристина Бурова, Костя Макаров в эфире.
2: Твой проводник в автомобильный мир. «Автоэксперт» на Радио Хит.

0: поступления в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников-3». Топовые штатные магнитолы на Android марки TI's. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G-модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном, антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяников-3».
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзал.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
2: Телефон рекламной службы 25-08.

Ну а вы, дорогие радиосмотрители, не беспокойтесь. Радиохит в ваших сообщениях не тонет. Как только их получает, так сразу сообщает здесь, в эфире. Также радиохит написал Сергей Иванович, Кристина Бурова. Всем добрый день. Городу Орску хорошее настроение и куча сердечек. Сергей Иванович, вам также добрый день. Огромное сердечко в кадр. Спасибо, что продолжаете радовать теплыми пожеланиями, конечно же, нас и наших радиосмотрителей. Далее написал Юдин Владимир. Люблю свою Инночку. В Ясном снова жара. Да, жару видели в скором времени в погоде. Это также обсудим. Ну и, конечно, вам и Инночке огромнейший привет. Продолжайте радовать друг друга и любить. И, конечно, делиться этим здесь в эфире Радио Хит, чтобы вдохновлять окружающих. Также Сергей Иванович написал, добавил сообщение. Добрый вечер Камчатке Озерновскому. А, я ж подумала, почему без приветов. Камчатка Озерновский, добрый вечер. Будем веселиться вместе, если вы с нами на связи. Ну а вы, дорогие друзья, продолжайте писать приятности здесь в эфире при помощи портала смотри.радио.

0: С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Урале 14 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. За минувшие сутки в Оренбургской области зарегистрировали 9 пожаров, 8 техногенных и 1 ландшафтный. Один человек пострадал, еще одного удалось спасти. В частности, 12 июля загорелась квартира многоэтажного дома на улице 8 марта в Оренбурге. Травмы получил 23-летний молодой человек. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования и электросетей, вызванный коротким замыканием. Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии здравоохранения. Об этом 13 июля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями. По словам Мишустина, документ предусматривает обновление инфраструктуры здравоохранения, создание передовых лекарств, расширение высокотехнологичной медпомощи и внедрение современных методик во врачебную практику. Особое внимание при подготовке дорожной карты уделили и вопросам борьбы с социально значимыми заболеваниями, а также формированию системы медицины здорового долголетия, добавил Мишустин. Российским отцам предлагают предоставлять оплачиваемый отпуск на 2 недели после рождения или усыновления ребенка. Инициативу направил в Минтруд вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает РИА Новости. Использовать отпуск можно будет в течение первых 3 месяцев, например, сразу после выписки из роддома, во время первых обследований ребенка или позднее, когда семье особенно нужна помощь. По мнению автора инициативы, такая мера поддержит родителей в первые сложные месяцы после появления ребенка. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, 100 тенге 16 рублей 4 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Потихонечку заходим в новый час, 14.05 на наших студийных. Температура продолжает расти. Мы это видим в том числе на нашем канале «Смотри радио». Там показывают каждый город Восточного Оренбуржья и сколько там градусов. К сожалению, пока что, да, циферки не особо благоприятные. Ну что ж поделать. Вот такой вот день странный у нас. И понедельник, и жаркий день, и со стрессом бороться тяжело, потому что, как правило, если имеются вредные привычки, хочется заедать стресс, есть в такую жару особо не приходит желание и не знаешь, что делать. Вот, в общем-то. Ну что ж, мы в эфире Радио Хит в любом случае делаем все, чтобы ваше настроение поднялось, и не только при помощи музыки, но и при помощи отдельных советов. Ученые нам подогнали один способ успокоить нервную систему и сбросить напряжение. Называется это физиологический вздох. Вы берете, медленно вдыхаете через нос, заполняя легкие примерно на 80 или 90%. Потом сразу делаете еще один короткий вдох через нос, уже до полного заполнения легких, а потом очень медленно выдыхайте через рот. Выдох должен быть в 2-3 раза длиннее вдоха, ну а потом этот цикл повторяйте 3-5 раз, и все, и отпускается ваш стресс, куда ему нужно, главное, что от вас подальше. В общем, если что, берите на заметку этот совет, слушайте музыку, она также помогает бороться со стрессом, ну и, в общем-то, в комбо, кстати говоря, это все будет получаться как такая дыхательная практика или йога, так что можете совмещать на здоровье, ну а мы сделаем еще больше всего интересного для вашего хорошего настроения. Далее не переключайтесь.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Иллениум с треком To The Moon.

0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
1: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
1: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое. Другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями – 2199 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
1: Поражайте. Удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн. Кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас

в отдых поехать. Это, мне кажется, у всех такое желание есть. Но, оказывается, отдых как раз может все испортить. Да, совместный отдых является одной из главных причин расставаний летом, заявляют психологи. В поездках обостряются старые конфликты из-за завышенных ожиданий, разных планов на отпуск и постоянного нахождения вместе. Вот такие вот ожидания и реальность получаются. Но в любом случае, если ожидания свои не завышать и, конечно, соблюдать дистанцию даже в такое время, то можно, в принципе, хорошо отдохнуть. Да и, мне кажется, на любителей эта история. В любом случае, с хорошим настроением и, конечно же, музыкальной подборкой от Радио Хит все будет намного лучше. Так что, если вдруг куда-то отправитесь, знайте этот факт, будьте предусмотрительнее и берите нас с собой для настроения. Антони Кламаран, Голд, далее следом Миша Миллер, Хей на нам.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже.

0: Давай.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Хит, взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Так как новая неделя уже началась, я вновь вам напоминаю о том, что можно сделать свой вклад в развитие и, конечно, музыку в эфире «Радио Хит». Каждую неделю мы даем вам возможность отдать голос за трек, который вам больше всего нравится. И, конечно, если не только вы отдадите голос за него, то в конце концов мы подведем итоги, и самые лучшие песни окажутся в эфире намного чаще, чем до этого были. Для этого открывайте наш портал smotri.radio, там вкладку Hit Music Chart, и именно в этой вкладке есть много мелодий, которые вы можете лайкнуть. Итоги мы подводим в конце каждой недели, в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера, так что время еще остается. Можете оценивать мелодии или сразу голосовать, если знаете за что. Stormae, Allors und Dons. Далее, следом Зиверт Касс. Смотри радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер. Быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске +29, вечером ожидается +23, этой ночью +21 градус. В Ясном данную минуту +26, вечером температура поднимется до +28, ночью опустится до +18. В Ундаке и Медногорске +28 на данный момент, вечером столбик термометра опустится до +20, ночью до +14. И в Оренбурге сейчас +28, вечером +26, ночью +21 градус. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Италия. 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Новоуральске сильный ветер стал причиной повреждения здания. По предварительной информации, порывами ветра сорвало кровлю с нескольких строений. Среди них есть как жилые многоквартирные дома, так и торговые помещения. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Между Оренбургом и Сухумом установлено прямое авиасообщение. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по четвергам из Оренбурга и по средам в обратном направлении. Полетная программа продлится до 3 сентября. Сейчас разрабатываются и другие международные направления. В частности, планируется запуск субсидированных авиасообщений из Оренбурга в Алма-Ату и в Минск. Организованных групп российских туристов нет в южнокитайской провинции Фуцзянь, на которую обрушился тайфун Бави. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Основной удар пришелся на остров Тайвань. Сильные ливни прогнозируются также в некоторых районах Пекиня, Тяньцзиня и провинции Хэбэй. Агентство Reuters днем ранее сообщило, что в Китае за приближение супертайфуна Бави были эвакуированы более 1,5 миллиона человек. Далее информация о курсе валюты. Доллар 76 рублей 66 копеек, 100 тенге 16 рублей 4 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: На Бурова на Радиохит.
1: Итак, мы переступили половину этого дня, 15.05 на наших студийных, полдень, и, конечно, встречаем его также вместе с компанией Радиохит. Самое сложное, как всегда, отработано, да, я считаю, всегда буду говорить о том, что самая сложная часть, это все-таки первая половина дня, вторая, во-первых, пролетает быстрее, во-вторых, более насыщенная на какие-либо события, ну и в-третьих, конечно, мы также вам дарим всего много интересного как раз в конце дня, и заряжаем вас энергией для того, чтобы вы делали все свои самые заветные и, возможно, давно запланированные желания. Тем более, что сегодня день довольных сотрудников. Так что, если вдруг вы недовольны, ну, подойдите к кому-нибудь, скажите, почему вы сотрудник и вы недовольны. А, кстати говоря, больше праздников, которые можете сегодня отметить, мы вам осветим в ближайшее время. А вы не переключайтесь, чтобы не прослушать. И встречайте следующие треки. Будган Медведи, Broken Heart впереди, следом Митя Фомин. Все будет хорошо.

0: Все будет хорошо. Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Когда каждый день праздник, все точно хорошо, и мы делаем все, чтобы у вас каждый день действительно был праздником. Расскажем, какие праздники можно сегодня отметить. Уже подметили с вами 13 июля День довольных сотрудников. Также можно отметить Международный день головоломки. День рая для дураков, что бы это ни значило. День первого чемпионата мира по футболу. 96 лет этому событию. День поиска за углом. Международный день горных пород. День оседающего на землю. Международный день дирижера и день ветерана-работника Республики Татарстан. День принятия своей гиковости, что бы это также не значило. Ох, какие странные праздники дальше пошли. В общем, понятно все с ними. Давайте посмотрим, какие праздники можно отметить в других странах. День пекаря в Колумбии, день рока в Бразилии, день ткача в Аргентине, день фасоли с сосисками. Опять праздники касаемо еды, но, думаю, сами понимаете, это все в США. Также бал пожарных во Франции. Ох, что-то интересное. День картофельных пальт в Швеции, день телекоммуникации в Аргентине. Ну, также есть у нас день федеральной полиции в Мексике и день государственности в Черногории. 148 лет этому событию. Ну что ж, поздравим. Ну и, конечно, перейдем к нашим главным людям этого дня, к именинникам. Именины сегодня у Петра, Андрея, Якова, Ивана, Филиппа, Фомы, Матвея, Фадея, Степана, Сафрония и Михаила. Всех причастных, естественно, от всего сердца поздравляем и продолжим праздновать это событие здесь, в эфире Радио Хит. Оставайтесь, вся информация была предоставлена сайтом какойсегодняпраздник.ру.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно
2: в милом доме супер цена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок отбеливатель ЛАМ 500 грамм или порошок пятновыводитель ЛАМ 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса 324-824. ООО «Афина».
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.ру.

говорится, волков боятся, в лес не ходить, да? Ну, в общем, так же можно сказать и про Китай. Если вы боитесь змей, ни в коем случае туда пока что не езжайте. Что же там произошло? В Китае после наводнения сбежали сотни змей. Власти подняли группу отлова, но пока что, понимаете, ситуация эта очень тяжело бьет по населению. Змеиная ферма не выдержала потока, и в воду ушло около 900 особей. А на видео это выглядит еще смешнее и страшнее. Я уж не знаю, боитесь вы змей или нет, но посмотрите, это выглядит очень необычно, как минимум. Многие из них ядовитые, поэтому жители предупредили не трогать, не ловить, не геройствовать. Тем не менее, пострадавшие уже есть, и появляются разные люди, которые боятся змей, и пишут, что в Китай больше не ездим. Да, пока что лучше не надо. В любом случае, хорошо, что произошло это не у нас, просто будьте в курсе. Ну а другие интересные новости вам в эфире еще расскажем. Вы оставайтесь с нами, слушайте музыку и делайте громче.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Продолжаем делиться вашими сообщениями здесь, в эфире Радио Хит. Написала Наталья. Кристина, привет. Розыгрыши билетов в цирк будет? Розыгрыши не будет. Это была разовая акция. Пока что нет, но обязательно вам скажем, если появится. Также вам огромнейший привет от Радио Хит. Михаил написал: люблю свою девочку с цветочками. 5 роз отправил. Дорогая девочка, надеюсь, ты поняла, что это речь про тебя и тоже что-нибудь приятное напишешь. В любом случае, это сообщение отправляется на наш портал смотри.радио, на наш канал Смотри Радио. И там, я надеюсь, непременно эта девочка послание заметит. Ну и написала также Оксана: Александр, я тебя люблю. Ну, какая сладкая новость. Александр, отвечай что-нибудь в ответ непременно, а то что же там написала. Она ждет от тебя ответки непременно. Пиши, конечно, на наш портал смотри.радио, и вы пишите что-нибудь. Есть также у нас номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Выбирайте, где удобнее оставить свое послание, и непременно его оставляйте, а мы все расскажем далее. Также подарим много музыки, встречайте ее, делайте громче.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Автоджаз в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия – установка. Магазин «Автоджаз» Орск, Нефтяников 3.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 30, вечером ожидается плюс 23, ночью плюс 21 градус. В ясном данную минуту плюс 32. Вечером температура опустится до плюс 28, этой ночью до плюс 18. В Ковандыке и Медногорске плюс 28 на данный момент. Вечером столбы термометра опустятся до плюс 20, этой ночью до плюс 14. А в Оренбурге сейчас плюс 28, вечером плюс 26, ночью плюс 21. Градус. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Минувшие выходные стали напряженными для специалистов стационара на улице Новосибирской в Орске. За короткий промежуток времени в отделении реанимации поступили сразу несколько пациентов, получивших тяжелые травмы в дорожно-транспортных происшествиях. Как сообщили медики, сейчас в реанимации находятся 9-летние и 16-летние подростки, а также 30-летний мужчина. Аварии, в которых они пострадали, произошли в Орске, ГАИ и Новотроицке. У всех пациентов диагностированы тяжелые травмы, в том числе повреждения головы и переломы конечностей. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. Медики отмечают, что пострадавшим была оказана вся экстренная помощь. В Орске началась приемка школы, детских садов к новому учебному году. В специальные комиссии входят специалисты управления образования, представители профсоюза, инспекторы пожнадзора и охраны труда. Они проверяют системы пожарной безопасности, водоснабжения, отопления, электричества, мебель и оснащение пищеблоков. До 15 августа все школы, детские сады и кружки должны пройти приемку. Почти треть россиян летом чувствует больше мотивации к работе. Такие данные исследования приводит сервис работа.ру. Главными стимулами участниками опроса назвали хорошую погоду, длинный световой день и возможность больше двигаться. При этом 31% респондентов признали, что в теплое время года желание работать, наоборот, снижается. Чаще всего продуктивности мешают жара, мысли об отпуске и стремление уделять больше времени отдыху и своим увлечениям. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, 100 тенге 16 рублей 4 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: Вместе переходим в новый час 16.05 на наших студийных. Час начал Майк Волснер и Дэвид Гетта с их треком «I went to Ibiza». Очень хорошая, вдохновляющая песня. На самом деле вдохновляет она на то, чтобы куда-нибудь непременно сорваться. Быть может, даже купить горящий тур. Я уж не знаю, у кого что в голове. Но, тем не менее, да, почему бы не попутешествовать? Лето – это самое подходящее для этого время. Так что, если вдруг есть какие-то планы, непременно ими займитесь и позовите кого-нибудь с собой. Отправляйтесь хотя бы в ближайшие наши красивые места, как-никак у нас их достаточно. Нужно лишь поискать, ну а пока вы будете искать и, конечно, туда направляться, мы будем дарить вам хорошую музыку. Шузы Капспорт, он Лью, далее следом Энтони Элмиджо.

0: «Звезды». Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
5: «О, это чудо! Как прекрасно!»
4: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314 565 832 800 224.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Где найти стильную одежду своего размера? Легкие костюмы с шортами, бриджами и штанами. Футболки, блузки, платья и сарафаны. Мега Рай. Одежду для пышных форм выгодно покупай.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
3: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской.

0: Итак, время перекусить. Если вдруг вы проголодались, я пока что о еде вам тоже расскажу. Да, Минпросвещение решило, что желание детей есть мармеладных червячков неадекватно. Да. В новых рекомендациях сладости в виде червя и крови и прочих жутких образов признали неприемлемыми и навязанными западной культурой. Мой шок тоже в шоке, да. Как же, мне кажется, все ели желейных червячков, и ничего с нами такого не произошло. Ну что ж, государство узнать лучше, просто знайте, что, оказывается, это неприемлемо и не особо хорошо. Возможно, их и запретят, но это все мы вам расскажем в любом случае. Если так получится, сейчас просто вещаем вам новости о том, что происходит. Если что, покупайте теперь детям не желейных червяков, а я не знаю, что еще желейные там придумают. В общем, в любом случае, возвращаемся к музыке. Будем поднимать свое настроение в любом случае под лучшие музыкальные мотивы далее. Леди Гага и Дуэ Чиранвэй впереди, следом Калибри и Мавик, Федерико Феллини. Встречаем, веселимся.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры». Среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля. УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер. Быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Продолжаем получать удовольствие здесь, в эфире Радио Хит. И знаете, когда удовольствия много или, в принципе, его получаешь, то непременно хочется, чтобы его получили еще и окружающие вас люди, ну, или, может, люди, которых вы любите, или люди, которые просто с вами на одной планете живут. В любом случае, всех этих людей можно порадовать какими-нибудь приятными сообщениями, быть может, даже не особо большими, но, знаете, иногда обычные слова поддержки, которые умещаются в одно предложение, а то ли в пару слов, могут подарить человеку уже незабываемые эмоции, конечно же, поднятие сил. Вы можете оставить эти самые мотивационные, поздравительные сообщения здесь, в эфире Радио Хит. Для этого открывайте наш портал smotri.radio, либо набирайте номер 8922-878-2929 и пишите тогда в Максе или Телеграме. В общем, сами принимайте решение, где написать, что написать вам знать лучше. Ну, а мы все расскажем уже в конце следующего часа. Ожидаем. Смотри, радио.

0: Европа.
1: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: заряжайся хитами, и жизнь станет ярче.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: на Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске началась приемка школ и детских садов к новому учебному году. В специальные комиссии входят специалисты управления образования, представители профсоюза, инспекторы пожнадзора и охраны труда. Они проверяют системы пожарной безопасности, водоснабжения, отопления, электричества, мебель и оснащения пищеблоков. До 15 августа все школы, детские сады и кружки должны пройти приемку. В Новоурском районе спасли водителей стонущего автомобиля. Во время патрулирования автодороги обход поселка Новоурск инспекторы ДПС заметили автомобиль «Лада Гранта», который съехал с дороги и оказался в озере. Водитель не смог самостоятельно выбраться из машины. Не теряя времени, один из полицейских бросился в воду, открыл заблокированную дверь и помог мужчине выбраться на берег. К этому моменту водитель уже находился по пояс в воде. После спасения сотрудники госавтоинспекции вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи. Водитель не пострадал. Мощный циклон с ливнями, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду нарушил электроснабжение в северо-западном, центральном и уральском федеральных округах. Об этом сообщили в пресс-службе группы Россети. Повреждения зафиксированы в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Калужской, Тульской, Свердловской и Тюменской областях. Ураган вырывал с корнем деревья и повреждал крыши, которые падали на линии электропередачи. Аварийные бригады переведены на круглосуточный режим. В ликвидации последствий стихии задействовано более 200 бригад. Далее информация о курсе валюты. Доллар 76 рублей 66 копеек, 100 тенге 16 рублей 4 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: На Бурова на Радиохит.
1: Ну что ж, теперь говорю вам с удовольствием добрый вечер. Да, дождались мы самого прохладного, во-первых, точнее, прохладной части дня. И, конечно же, самый свободный, потому что, скорее всего, вы заканчиваете работать и можете задуматься о том, чего хочется именно вам здесь сейчас. Конечно, вероятнее всего, стандартный день заканчивается рабочий в 6 вечера и придется еще часик поработать. Но зная, что осталось меньше часа, знаете, ну разве это работа? Это одно сплошное удовольствие. В общем, конечно, набираемся силы, если что, делаем время быстрее, если для нас это угодно. Здесь вместе с Радиохит, ну и, конечно же, заряжаемся, вдохновляемся, узнаем много интересного и выигрываем подарки. Все в этом часе. Ожидайте, слушайте и не пропускайте всего важного далее. Сони Фадера, тут и Папе Паском, Think About Us впереди. Следом Айова Мама, а потом обсудим праздники, которые можно отметить именно сегодня.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, напоминаю, сегодня 13 июля, понедельник, и вы можете отметить День довольных сотрудников. Да, уж точно будут довольны, если уйдут сегодня с работы пораньше. Также есть Международный день головоломки, День рая для дураков, День первого чемпионата мира по футболу, 96 лет этому празднику. Также День поиска за углом, Международный день горных пород, День дирижера, 13 лет празднику, День оседающего на землю и День филинолога, чтобы это не знать. Начало, но юбилею этого праздника 155 лет. Также День ветеринарного работника Республики Татарстан и разнообразные болезни, праздники, связанные с болезнями. В общем, зачем нам это с вами знать? Давайте посмотрим чужие праздники. День пекаря в Колумбии, День рока в Бразилии, День признательности за музыку в парикмахерской. Это праздник в США. День ткача в Аргентине, День фасоли с сосисками в США, Бал пожарных во Франции и День телекоммуникации в Аргентине. Вот такие необычные есть праздники, точнее, часть из них, конечно, их намного больше. Но мы перейдем к более интересной части, это к именинникам. Именины сегодня у Петра, Андрея, Иакова, Ивана, Филиппа, Фомы, Матвея, Фадея, Степана, Сафрония и Михаила. Всех причастных, безусловно, поздравляем, желаем всего самого наилучшего, как сегодня, так и в последующие дни. Ну а праздновать будем все так же здесь, вместе с Радио Хит. Информация была предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру».

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: С нас вкусный подарок. Принимаем первый звонок. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Евгений.
0: Очень приятно, Евгений. Рассказывайте, как проходит ваш день.
1: На работе.
0: На работе? Ну, значит, нашли все-таки минутку. А если выиграете бокс, с кем им поделитесь?
1: С семьей.
0: Хорошо. Это с историей нашего города хорошо знакомы?
1: Ну, думаю, да.
0: Ну, давайте проверим. Где в Орске появился первый пляж уже в конце 19 века? У нас есть варианты. Песчаный карьер в поселке Арам, в Зауральной роще, на озере Бурнайский лиман или в 7-м микрорайоне пляж Московский. Вы можете цифры назвать от 1 до 4, просто если вдруг не запомнили.
1: А второе что было?
0: Второе было в Зауральной роще.
1: Ну, пускай будет второе.
0: Вы уверены?
1: Ну, наверное.
0: И вы большой молодец. Нужно всегда быть уверенным в себе. Интуиция не подвела, или уж вы правильно знали историю изначально?
1: Да нет. Просто Зауральная роща как бы ближе, если он подходит.
0: Ну, это, конечно, хорошо, ведь приз вы забираете, непременно этот подарок получаете. Я вас с этим поздравляю. Ну и, конечно, возможно, счастьем вы хотите с кем-то поделиться. У нас в эфире Радио Хит есть кому привет передать?
1: Да, своей семье большой огромный привет и вам.
0: Ну что ж, огромное спасибо, Евгений, за игру. Оставайтесь с нами на связи. За эфиром расскажу, как забрать ваш приз. А вам напомню о том, что если вам интересна история нашего родного края, обращайтесь в социальные сети Орского краеведческого музея. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю нашего края.
2: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Лам» 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки «Лам» 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
3: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Цены всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники есть здесь раз, при море, и доступно все для нас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: нашей студии Радио Хит уже на одну звездочку больше. Одну вы видите прямо сейчас. Ну да, ну сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вторую, она тоже в камере появилась, никак не может остановиться спокойно. В общем, в любом случае, скоро звездочки поменяются, и все равно для их подзарядки нужны будут ваши хорошие, теплые и приятные сообщения. Вы их можете все так же оставить у нас на портале smotri.radio, либо через номер 8-922-878-2929 оставить их в Максе или Телеграме. Действуйте, радуйте окружающих, если хочется. Можете сами лично позвонить к нам и все рассказать. Номер для звонков 21-137, код города 3537. Пользуйтесь на здоровье. Ну а мы, между делом, подарим еще больше хорошей музыки.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера. И автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 30, вечером ожидается плюс 23, этой ночью плюс 21 градус, в Ясном данную минуту плюс 32. Вечером ожидается плюс 28, ночью плюс 18. В Кувандыке и Медногорске плюс 28 на данный момент. Вечером столбы термометра опустятся до плюс 20, ночью до плюс 14. И в Оренбурге сейчас плюс 28, вечером плюс 26, ночью плюс 21. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Нет, вот представляете, какие люди все-таки наглые. Вот сейчас
1: кто?
0: На меня жалуется один дедуля.
1: Нет, главное, я в жару уперся. Пришел, она меня еще заставила танцевать.
0: Я один раз предложила станцевать, он
1: а надо правильно. Лучше бы хорошо сделать, понимаешь?
0: А мне предыдущие эти видео казались лучше, чем у нас.
1: Нет.
0: Ну да, когда мы уже потные, грязные.
1: Я же, понимаешь, я же как уставший. Этот, как профессионал в этом.
0: Ну точно.
1: Танцах.
0: У нас пока ни одно видео не получалось начистую, чтобы мы еще не были все как дохлые собаки.
1: Зато, друзья, посмотрите, совсем скоро
0: да, на
1: мы
0: наших
1: выложим, там
0: каналах, в группе, это ВКонтакте, в Телеграме, в Максе, называется «Смотри радио». Сейчас мы все для вас выложим, а то зря мы, что ли, тут танцевали.
1: Ой, а мы
0: подкандер. Вы обязательно посмотрите. Да, Женя Куликов с вами этим вечером, Кристина Бурова была днем.
1: Пока-пока.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Городская больница Орска сообщила о тревожном росте числа обращений в травмпункт за минувшую пятницу и выходные дни. За три дня медицинской помощи здесь искали 180 человек, что значительно увеличило нагрузку на травматологов. Среди общего числа пациентов особую обеспокоенность вызывают 16 случаев, связанных с укусами животных. При этом статистика оказалась весьма неожиданной. Если укусов собак было немного, то значительно возросло количество инцидентов с кошками, в том числе бездомными. А в одном из случаев пострадавший обратился после укуса белки. В районе села Лужки из реки Большой Кумак в необорудованном месте для купания извлекли тело женщины 1989 года рождения. Об этом сообщили в МЧС. В настоящее время ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Напомним, что это далеко не единственное происшествие на воде за последние дни. Ранее в Орске из реки Урал достали тело ребенка 2020 года рождения. Там же из озера Песчаное подняли тело мужчины. Всего за минувшие сутки в водоемах области утонули 4 человека. Российские компании стали лояльнее относиться к служебным романам, сообщает агентство «Москва». Если раньше работодатели пытались запрещать такие отношения внутренними правилами, то теперь многие признают, что контролировать личную жизнь сотрудников бессмысленно. Более того, в период влюбленности у людей нередко растет мотивация и интерес к работе. При этом отношения между руководителем и его прямым подчиненным по-прежнему считают рискованными и стараются не допускать. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, 100 тенге 16 рублей 4 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, Женя Куликов здесь, мы уже загружаем танец наш, поэтому давайте-ка вместе будем проводить этот вечер, давайте-ка можем кофейку там выпить, можно покушать, а можно радио послушать и посмотреть. Ну что, погнали!
2: Смотри, смотри.

0: Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Иллениум с треком To The

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Да, у меня...

0: почему сразу сумасшедшая, если она танцует до утра? А может быть, потому что радио хорошее смотрит, а? Вот поэтому ее и пусть называют сумасшедшей. Тогда я тоже сумасшедший, друзья. Ну что ж, конечно же, все свои приветы давайте будем сейчас присылать мне. И вот тут прилетело сообщение, заказали песню, вот вы даже не поверите, какую. Валеру поздравляют с днем рождения, его семья, значит, Маргарита и сын Михаил. И говорит, поставьте Валеру. Ну, давайте. Тогда слушаем. Афродита, Валера.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Лам» 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки «Лам» 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
5: Какие итальянцы?
4: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорск.

0: котлами в газовик.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в Мегарай все для школы приходи покупать. В Мегарай все для школы. Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки, колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. Мегарай. Выгодно все для школьника покупать.
1: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников 3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный восьмиядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, Нефтяников 3.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits, взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

это, знаете, если мы вдвоем, это выглядит дорого. Это, например, фотка с бензином, да? В нынешнее время. Ну что ж, друзья, мы с вами продолжаем. Вот они, сообщения прилетают. В общем, здесь привет передает Ангелина. Ангелина говорит: о, Куликов, ой, сегодня будет классная музыка. А музыка у нас всегда хорошая. Не надо вот здесь вот это вот. Все будет хорошо. Поэтому давайте привет всем, кому пожелаете. Ну и, конечно, здесь вот заказали у меня Хабиба, ягоду малинку. Поставьте, пожалуйста. Давно чуть не было слышно. Давайте. Вот, нашел. Сделай громче.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Хищники в Ворске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на ресторане.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 29 градусов, ночью будет плюс 21. В Оренбурге сейчас плюс 26, ночью будет плюс 21. В Ясном сейчас плюс 25, ночью будет плюс 18. На Кундыке и Медногорске сейчас плюс 27, ночью будет плюс 15. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: на Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С нами вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске шумная ночная вечеринка обернулась для 20-летней местной жительницы уголовной ответственностью. Как сообщили в прокуратуре Советского района, инцидент произошел в марте 2026 года в квартире на улице Братской. По данным ведомства, компания молодых людей громко слушала музыку и нарушала общественный порядок. На шум пожаловались соседи. Прибывшие на место сотрудники полиции требовали прекращения незаконных действий, однако подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отказалась выключать музыку и публично оскорбила сотрудников полиции. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. В Новотроицке организована проверка по факту гибели ребенка на воде. 12 июля в реке Урал на территории городского округа обнаружено тело девочки 2020 года рождения. Прокурор области Руслан Медведев поручил прокурору Новотроицка Александру Хабибуллину провести надзорное мероприятие. Ход доследственной проверки взят на контроль надзорного ведомства. Пока одни россияне ищут общение, другие задерживаются на работе ради тишины и уединения. Так поступает 12% опрошенных, пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. При этом каждому третьему для комфортных отношений достаточно собственного угла в квартире. Еще 24% считают, что партнерам нужна отдельная комната, а каждый пятый участник опроса заявил, что вообще не испытывает потребности в одиночестве. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, 100 тенге 16 рублей 4 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Просто Женя Куликов на Радио Хит.
1: Интересный факт, друзья. Аромат пиццы считается одним из самых счастливых запахов в мире. Поэтому вот сейчас, мне кажется, слюнки у всех потекли, да? И езжайте уже с работы, а? Ну, уже ужинайте. И давайте смотреть радио вместе. 19.05.
2: Смотри, время. Смотри.
0: Радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. ООО «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от «Такси-лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси-лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Милый, зима не за горами.
5: И что?
4: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
5: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
4: Да ты волшебник.
5: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
1: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, дальше у нас гороскоп на завтра. Погнали!
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, гороскоп на завтра, на 14 июля, уже готов. Погнали, друзья!
2: Овен.
0: Ваш день завтра должен быть окрашен в позитивные тона. Может разыграться воображение, так что если вы человек творческий, позаботьтесь, чтобы было над чем как бы запечатлеть внезапно осенившую вас идею.
2: Телец.
0: Итак, побудьте завтра нежным и любящим.

0: окружающим. И близкие порадуются, и самому приятно.
1: Близнецы.
0: Итак, завтра ваши возможности будут весьма велики, но вы их не увидите. И, соответственно, не сможете воспользоваться ими до тех пор, пока не сумеете освободиться от влияния ближайшего окружения.
1: Рак.
0: Завтрашний день следует посвятить исправлению ошибок, наделанных ранее. Вот так.
1: Лев.
0: Итак, львы, не стоит всего завтра забывать, что вы не зверь из зоопарка, и что никакая клетка не мешает вам покинуть то место, которое вам до смерти осточертело.
1: Дева.
0: Итак, завтра вас может как бы взыграть поборник справедливости. Ваша жаждущая правды натура будет несколько бестактна при общении с окружающими. Вот как-то так.
1: Весы.
0: Итак, день для вас начнется созерцательный, а закончится активной деятельностью. Так что будет хороший день.
1: Скорпион.
0: Не будьте букой. Приветливая улыбка далеко не всегда придает лицу идиотское выражение. Хотя это, конечно, от лица зависит.
1: Стрелец.
0: А сплетни – это же такая прелесть. Надо быть уж совсем бессовестным лицемером, чтобы заявлять, что вас, дескать, они вовсе не интересуют.
1: Козерог.
0: Итак, завтра у вас появится реальный шанс изменить все к лучшему. Дерзайте.
1: Водолей.
0: Итак, завтра наибольшее удовольствие будет доставлять потребление внутрь пищи и напитков для взрослых.
1: Рыбы.
0: Итак, некоторые представители рода человеческого абсолютно не понимают шуток. Не исключено, что завтра подобные особи будут попадаться вам довольно часто. Поэтому, успокойтесь. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com, а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске. IT-образование, каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Автоджаз в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. 3 в одном. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин Автоджаз. Орск Нефтяников 3.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок отбеливатель ЛАМ 500 грамм или порошок пятновыводитель ЛАМ 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Себя американский актер Стивен Сигал рассказал о первой встрече с президентом России Владимиром Путиным. В общем, по словам знаменитости, на одном мероприятии в России к нему подошел человек и сказал, что кое-кто хочет с ним встретиться и поговорить о боевых искусствах. И я понял, о ком он говорил, поделился актер своими воспоминаниями. После этого Сигал поехал в дом российского лидера. Я сел рядом с ним, мы поговорили, и это стало началом большой дружбы, сказал артист и отметил, что во время разговора с Путиным его внимание привлекла статуя, как бы создателю дзюдо. Вот, японского мастера. Вот как-то так, друзья, вот видите. Ну, он такой радостный, что познакомился с Владимиром Путиным. А вы радостные, что здесь Куликов? Конечно, вот старую песенку держите. В твоем ритме.

0: Дом, твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: По уровню условий уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: На Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. За минувшие сутки в Оренбургской области зарегистрировали 9 пожаров, 8 техногенных и 1 ландшафтный. Один человек пострадал, еще одного удалось спасти. В частности, 12 июля загорелась квартира многоэтажного дома на улице 8 марта в Оренбурге. Травмы получил 23-летний молодой человек. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования и электросетей, вызванный коротким замыканием. Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии здравоохранения. Об этом 13 июля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями. По словам Мишустина, документ предусматривает обновление инфраструктуры здравоохранения, создание передовых лекарств, расширение высокотехнологичной медпомощи и внедрение современных методик во врачебную практику. Особое внимание при подготовке дорожной карты уделили и вопросам борьбы с социально значимыми заболеваниями, а также формированию системы медицины здорового долголетия, добавил Мишустин. Российским отцам предлагают предоставлять оплачиваемый отпуск на 2 недели после рождения или усыновления ребенка. Инициативу направил в Минтруд вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает РИА Новости. Использовать отпуск можно будет в течение первых 3 месяцев, например, сразу после выписки из роддома, во время первых обследований ребенка или позднее, когда семье особенно нужна помощь. По мнению автора инициативы, такая мера поддержит родителей в первые сложные месяцы после появления ребенка. Далее информация о курсе валют. Доллар 76 рублей 66 копеек, 100 тенге 16 рублей 4 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Ну что ж, друзья, с вами, как по-прежнему,
1: Женя Куликов на Радио Хит.
0: Интересный факт. Смех в течение 15 минут приносит столько же пользы, сколько и двухчасовой сон. Поэтому, друзья, если что, смеемся, либо спим, либо смотрим радио, да. Тут можно и посмеяться, а спать я вам не дам.
2: Смотри вперед.
1: Смотри.
2: Смотри.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
4: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
5: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
7: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля у ТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
9: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

представляете, чего в России вырастет необычный банан со вкусом ванильного мороженого. Ням-ням-ням. В общем, смотрите, значит, по словам одного мужика, то есть там крестьянского, как бы, он глава крестьянского хозяйства. В общем, плод будет обладать уникальным, как бы, голубой кожурой, и на вкус такой банан напомнит любимый многим десерт. У нас в планах есть, как бы, линейка банановых сортов, чуть-чуть, как бы, хотим расширить. Из последнего мы, как бы, завезли десертный голубой банан, посадили. Вот, внутри мякоть со вкусом ванильного мороженого. Слушайте, это классно, это круто, я бы ел и ел бы такое. Вот, также он сказал, что к концу этого года в теплицах также высадят другие десертные бананы из 7 экзотических стран. Вьетнам, Таиланд, Китай, Индия, Турция, Камерун и Эквадор. В общем, друзья, вот так вот. Представляете, уже бананы со вкусом мороженого. А если, допустим, яблоко со вкусом борща? А? Давайте Зиверт послушаем. Она газует.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты. Носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Телефон рекламной

знаете, стоишь такой на работе, ничего не делаешь, да-да, ну, то есть работаешь, и тут сзади раз, и начальник. Идем, говорит, бензин поможешь мне налить. Ну что ж, дорогие друзья, а у вас что сейчас происходит? Напишите, пожалуйста, или позвоните. Жень Куликов здесь, и будем здесь до 23.00. А завтра еще, знаете, вам расскажу, что завтра с утра еще Жень Куликов. Будем будить его все вместе. Итак, смотрим радио дальше, друзья. Хороший трек прямо сейчас будет.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 26 градусов, ночью будет плюс 21. В Оренбурге сейчас плюс 24, ночью ожидайте плюс 21. В Ясном сейчас плюс 23, ночью будет плюс 18. А в Кунтке-Медногорске сейчас 23, ночью плюс 16. А в Тайване плюс 27. А информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохи.
5: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Натуралия. 21 час. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, интересный факт. Мужчины, которые помогают по дому, чаще получают больше близости в отношениях. А те, кто вообще любит смотреть радио, ты вообще с позитивом всегда всю жизнь, друзья. Давайте начнем новый час. Женя Куликов здесь. Погнали.
2: Смотри.

0: Пятерка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Иллениум.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
2: В магазинах «Мегарадио» для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника, покупай.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в «Такси Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. «Такси Лидер».
4: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: может, по гороскопчику на завтра, а? Давайте, друзья!
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Итак, друзья, гороскоп на завтра, на 14 июля. Готовы послушать? Тогда мы начинаем.
2: Овен.
0: Итак, овны, ваш день завтра должен быть окрашен в позитивные тона. Может разыграться воображение, так что если вы человек творческий, позаботьтесь, чтобы было на чем запечатлеть внезапно осенившую вас идею.
2: Телец.
0: Итак, тельцы, друзья, а побудьте завтра нежным и любящим, и близкие порадуются, и самому приятно.
2: Близнецы.
0: Итак, близнецы, завтра ваши возможности будут весьма велики, но вы их не увидите и, соответственно, не сможете воспользоваться ими. Вот так.
2: Рак.
0: Завтрашний день следует посвятить исправлению ошибок, наделанных ранее.
2: Лев.
0: Итак, львы, не стоит забывать, что вы не зверь из зоопарка и что никакая клетка не мешает вам покинуть то место, которое вам до смерти осточертело.
2: Дева.
0: Итак, девы, завтра у вас может взыграть поборник справедливости. Ваша жаждущая правды натура будет несколько бестактна при общении с окружающими.
2: Весы.
0: Итак, весы, день для вас начнется созерцательный, а закончится активной деятельностью. Если вы не желаете напрягать мускулатуру, лучше не присутствовать при чьих-то трудах, как я люблю.
2: Скорпион.
0: Итак, не

0: Будьте букой. Приветливая улыбка далеко не всегда придает лицу идиотское выражение. Хотя это, конечно, от лица зависит.
1: Стрелец.
0: А сплетни? А это ж такая прелесть. Надо быть уж как бы бессовестным лицемером быть, чтобы заявлять, что вас вот это, дескать, вообще не интересуют эти сплетни. Завтра у вас есть шанс посплетничать.
1: Козерог.
0: Итак, козероги, завтра у вас появится реальный шанс изменить все к лучшему. Дерзайте.
1: Водолей.
0: Завтра наибольшее удовольствие будет доставлять потребление внутрь пищи. Вот, ну, побалуйте самого себя. Этого заслужили.
1: Рыбы.
0: А некоторые представители рода человеческого абсолютно вообще не понимают шуток. Ну, это их проблемы. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио, друзья.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все новое.

0: техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: Бангладекс, друзья, с композицией «Утопия». Ой, давно я ее, кстати, не слышал. В общем, что дальше-то? Дальше вот написали приветы. Анастасия передает привет всему Оренбургу, своим девчонкам Насте и Лизочке. Мы, говорит, сегодня с девчонками, у нас сегодня девичник. Вот так вот. Ну, давайте, радуйтесь и, конечно же, смотрите радио. Девичник? Ну, тогда давайте я знаю, под что вам зажигать. Это Зиверт Банк.
1: Лето — это хит.

0: Реклама.
1: И свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Ну что, друзья мои хорошие, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 24 градуса, ночью будет плюс 21. В Оренбурге сейчас плюс 22, ночью будет плюс 19. В Ясном сейчас плюс 23, ночью будет плюс 18. Но в Кунтаке-Бедногорске плюс 20, ночью будет плюс 16. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
2: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохит.
9: Все оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, исследования показали, что регулярные занятия танцами улучшают память, координацию и физическое здоровье. Поэтому можно смотреть радио и танцевать. В новый час влетаем. 22:03 местное. Погнали! Смотри.

0: Реклама. Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра 15 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: И так бывает, ну а дальше хит на все времена.
1: Хит. На все времена.
0: Сегодня это группа «Корни» с композицией «А я теряю корни». Она была написана участником коллектива Павлом Артемьевым. Главный факт о песне: изначально она задумывалась как глубокое философское произведение, вот, в общем, о христианстве и так далее. Ну, в общем, немножко переделали. Ну, классная песня, давайте. 2003 год, погнали.
2: Мне жить еще.

0: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 250807.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри

И вот, что же нам прислали вы? А значит, Светлана написала: «Привет, как дела, как настроение, какую погоду вы любите? Я люблю дождь. Включите музыку, делают хиты, вот эти вот облака громче сделайте». Она уже играла, специально для вас включал три трека назад. В общем, вам, Светлана, огромное всего самого наилучшего. Ну, знаете, я тоже люблю больше не жару, вот это когда выходишь, и ты просто весь мокрый сразу, вонючий. Мне нравится больше как-то, вы знаете, типа дождик. Вот та вот погода была хорошая, честно. Ну что ж, и вот все, пока на этот час все сообщения, друзья. Поэтому дальше давайте крем-соду послушаем. Давным-давно не слушаем.

0: Реклама.
1: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
2: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну, расскажу немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 22 градуса, утром будет плюс 20, друзья. Значит, смотрите, в Оренбурге сейчас 22, утром будет плюс 21. Да, а в Ясном сейчас плюс 19, утром ждите плюс 15, а в Кумыке-Медногорске плюс 19, утром будет плюс 16. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: такой настрой.
1: Смотри, радио.

0: дома. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Знает нас каждый покупок ценитель. От товара наши ломятся витрины. Пусть кому-то нужен освежитель, а кому-то омывайка для машины. В сети магазинов «Милый дом» летняя стеклоомывающая жидкость «Эффект 5 литров» 149 рублей. Освежитель воздуха «Эйрбик» от 159 рублей 99 копеек. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама.
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314-565-832-800-224.
4: Макс!
5: Макс!
4: Макс!
5: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Далее в полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
7: Подробности на смотри.радио.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Реклама. Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны без сомнения зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.
6: Ты живешь, будто не

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Вас, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Каждый.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа.
1: Это радио
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 4 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

Меня изогнали вот такие горы. Если непонятно, на небе спят на горы.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.